0: Patricia.
1: A som Sofia Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио